Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

как семья, мы большая. Весь город на одной волне.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 22 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
3: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
8: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Все сложится! С новым Теннет Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов

0: 59 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4Л, комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье на прошлой неделе завершился первый этап операции «Нелегал». Было возбуждено 24 уголовных дела. В отношении 47 человек принято решение об административном выдворении. Трех депортировали, а также вынесено 34 представления о запрете въезда в Российскую Федерацию. Кроме того, к ответственности привлечены 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 миллионов рублей. На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Пермского края расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Законопроект, инициированный губернатором, принят во втором чтении. Согласно документу, демобилизованные участники СВО смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки доходов. При этом, если военнослужащий имеет инвалидность первой или второй группы, то право на меру поддержки предоставляется либо ему, либо его супруге. Сейчас право на заключение социального контракта есть у малоимущих семей и одиноко проживающих граждан с доходом ниже прожиточного минимума. До конца июня в нашем крае ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, циркуляция в атмосфере будет аналогична той, которая наблюдалась в аномально дождливом июле 2019 года. До конца месяца не ожидается жары. Скорее всего, самым теплым днем месяца так и останется 16 июня с температурой 26 градусов. В середине этой недели ожидается арктическое вторжение и понижение температуры на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Прогнозируется большое количество осадков. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде,

0: Соль FM. Погода.
1: 22 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спеши. Пишите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят. Семь машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в этом году организовали 48 мест отдыха у воды. 5 из них в Перми, в Пермском округе 3 из них в деревне Мостовой, 1 в Усть-Качке, в Чайковском округе на базе отдыха «Русь» на Каме и улице Ковалевского, в Добрянском округе в Демидково, Полазни и базе отдыха «Дедюха», Осел, Исви и других территориях. В Министерстве территориальной безопасности при Каме напомнили о правилах безопасности в воде. Купаться можно только в оборудованных местах и не заплывать за буйки, не нырять в необорудованные водоемы, использовать спасательный жилет при плавании в лодках. Также не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять без присмотра детей у воды. Напомним, в прошлом году во время купального сезона в водоемах при Каме погибли 26 человек, в том числе 6 детей. На модернизацию системы теплоснабжения Чусовского округа направят более 210 миллионов рублей. Соответствующее постановление утвердило правительство Пермского края. Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Из общей суммы около 130 миллионов выделит фонд развития территорий. 53,5 миллиона – краевой бюджет, еще 27,5 миллиона – бюджет муниципалитета. До 2027 года в Чусовом планируется построить котельную мощностью 6 мегаватт и новые тепловые сети на улице Фрунзе. В селе Верхняя Калина возведут котельную мощностью 1 мегаватт тепловые сети, а в поселке Всесвятские создадут новую систему теплоснабжения. Кроме того, программа предусматривает ремонт участков тепловых сетей в Чернушинском, Соликамском, Осинском, Верещагинском, Бордымском округах и ЗАТО «Звездный». На эти цели из бюджетов разных уровней направят свыше 1 миллиарда 130 миллионов рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Радио соляной столицы. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все сложится. С новым Тенет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют расширить программу поддержки молодых педагогов. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания рассмотрели законопроект, согласно которому единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут получать не только выпускники очной формы обучения, но и специалисты, окончившие учебные заведения заочно. Инициатива направлена на привлечение кадров в сферу образования. Право на выплату сохранят молодые педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций, которые устроятся работать по специальности не позднее, чем через 2 года после завершения обучения. Ранее такая мера поддержки распространялась только на выпускников очной формы обучения. В Чусовом и Губахе построят современные многоквартирные дома для переселения жителей из аварийного фонда. В Чусовом новый 5-этажный дом появится по улице Космонавтов. В нем предусмотрено 82 квартиры. После завершения строительства все помещения передадут муниципалитету для расселения аварийных домов. В Губахе жилой дом планируется построить на проспекте Ленина. Здесь муниципалитету передадут 146 квартир. В обоих домах будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Предусмотрено благоустройство дворовых территорий и устройство парковочных мест. Завершить строительство объектов планируется в 2028 году. В настоящее время идет процедура отбора подрядных организаций для проектирования и строительства. Этим летом по рекам Прикамья пройдет большой поход дружины на судах 16 века. Участники будут плыть неделю с 29 июня по 5 июля на стругах Ермака. Первая копия лодки Ермака была построена в 2024 году. В прошлом году струг участвовал в строгановской регате и курсировал для всех желающих по ссылке. В конце 2025 года началось строительство второго струга. 12-метровое судно будет таким же, на каких дружина Ермака шла в Сибирь. Сейчас работы находятся в завершающей стадии, и второй струг в ближайшее время обретет законченную форму. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: 20 рублей за литр. 299-44-44. «Автомастер-газ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на «Парковый 64».
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
8: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: за хитом. Только на радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В минувшую субботу в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. В этом году она пройдет по обновленным правилам, которые затронут порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Одним из основных инструментов поступления станет суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Через него абитуриенты смогут подать документы на программы высшего образования. При этом прием через собственные информационные системы ВУЗов больше не предусмотрен. Еще одним нововведением станет так называемый «день тишины». В дни публикации приказов о зачислении на портале госуслуг будет временно ограничена возможность отзывать заявление и согласие на зачисление. Такой механизм должен помочь стабилизировать конкурсную ситуацию и упростить формирование окончательных списков поступивших. В Миноборнауки напоминают, что прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета для поступающих по результатам ЕГЭ завершится 25 июля. Для программ магистратуры срок окончания приема документов установлен не позднее 20 августа. В нашем крае по итогам сдачи 4 ЕГЭ стали известны мультистобальники – выпускники, сдавшие экзамены по нескольким предметам на 100 баллов. Как сообщили в Министерстве образования Прикамья, мультистобальниками стали выпускницы Пермской и Большесосновской школ. Маргарита Коваленко и Лариса Бисерова набрали по 100 баллов по русскому языку и химии. Русский язык на максимальный балл сдали 30 11-классников из Перми, Пермского округа, Чусового, Березняков, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Осы, Кишерского округа и Зато Звездный. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы, особенно начинающие, свято верят, что их машина отдыхает, совершая короткие городские набеги до магазина, офиса или детского сада. Но так ли это на самом деле, или это лишь приятное заблуждение? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: На первый взгляд, короткие поездки с минимальными нагрузками кажутся безобидными для вашего двигателя. Однако, вопреки ожиданиям, именно частые короткие пробеги, менее 10-15 километров, могут ускорить износ двигателя. Причина в том, что сердце вашего автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры, в процессе чего не сгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая тем самым его вязкость. А вязкость масла критически важна для смазки, то есть защиты от трения и легкого запуска. Чем чаще короткие поездки, тем быстрее масло теряет свои свойства. Также непрогретый двигатель способствует еще и образованию конденсата, который смешивается с маслом. Хотя современные масла, конечно, могут справиться с небольшим количеством влаги, а вот при постоянных коротких поездках ее объем может стать критическим, образуя таким образом эмульсию, снижающую защитные функции и ускоряющую износ. Кроме того, частые холодные пуски и работы в режиме прогрева приводят еще и к образованию нагара на поршнях, кольцах, клапанах и свечах, что со временем может вызывать залегание колец, падение компрессии и увеличение расхода масла. Эти проблемы развиваются незаметно, пока не появляются серьезные симптомы. Поэтому владельцам автомобилей, часто совершающих короткие поездки, необходимо уделять повышенное внимание обслуживанию своего транспортного средства. Важно использовать качественное масло и сокращать интервалы его замены. Для городского режима эксплуатации чаще всего рекомендуют менять масло каждые 7-8 тысяч километров, а не по максимальному интервалу производителя. Регулярное обслуживание также поможет еще и вовремя обнаружить проблемы с маслом и двигателем. Помните это.
0: Автонапоминалка.
1: Также следует принимать во внимание, что для автомобильного аккумулятора нет ничего хуже, чем частые короткие поездки, сопровождающиеся холодными пусками двигателя. Каждый пуск – это стресс для вашей батареи, требующий огромного пускового тока, который особенно велик при низких температурах, когда масло становится вязким. Генератор призван восстановить эту энергию, но при поездках продолжительностью всего 5-10 минут он попросту не справляется с задачей. Это приводит к хроническому недозаряду аккумулятора, постепенному снижению его заряда и ускоренному образованию сульфатных отложений на пластинах. Эти отложения, в свою очередь, блокируют рабочие поверхности, делая их неэффективными и в разы сокращают срок службы батареи. Таким образом, даже свежий аккумулятор может начать давать сбои после нескольких недель вот таких вот условий эксплуатации. Явные признаки того, что ваш аккумулятор страдает, включают медленный запуск двигателя, особенно после ночной стоянки, тусклое освещение фар на холостом ходу и появление предупреждений на приборной панели. Игнорировать эти сигналы попросту опасно, ведь, например, зимой разряженная батарея может подвести в самый неподходящий момент. По закону подлости, понимаете, да? Современные автомобили, конечно, адаптированы к различным условиям, но физические законы остаются неизменными. Двигатель, работающий большую часть времени в непрогретом состоянии, изнашивается быстрее. Да и аккумулятору приходится несладко, как вы уже поняли. Таким образом, короткие поездки, кажущиеся незначительными, в долгосрочной перспективе оказывают на автомобиль более негативное влияние, чем, например, регулярные и длительные пробеги. Удачи!
0: За баранкой. Хит за хитом.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 июня на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким

0: официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье на прошлой неделе завершился первый этап операции «Нелегал». Было возбуждено 24 уголовных дела. В отношении 47 человек принято решение об административном выдворении. Трех депортировали, а также вынесено 34 представления о запрете въезда в Российскую Федерацию. Кроме того, к ответственности привлечены 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 миллионов рублей. На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Пермского края расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Законопроект, инициированный губернатором, принят во втором чтении. Согласно документу, демобилизованные участники СВО смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки доходов. При этом, если военнослужащий имеет инвалидность первой или второй группы, то право на меру поддержки предоставляется либо ему, либо его супруге. Сейчас право на заключение социального контракта есть у малоимущих семей и одиноко проживающих граждан с доходом ниже прожиточного минимума. До конца июня в нашем крае ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, циркуляция в атмосфере будет аналогична той, которая наблюдалась в аномально дождливом июле 2019 года. До конца месяца не ожидается жары. Скорее всего, самым теплым днем месяца так и останется 16 июня с температурой 26 градусов. В середине этой недели ожидается арктическое вторжение и понижение температуры на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Прогнозируется большое количество осадков. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: на шоссе Космонавтов 362.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в этом году организовали 48 мест отдыха у воды. 5 из них в Перми. В Пермском округе 3 из них в деревне Мостовой, 1 в Усть-Качке. В Чайковском округе на базе отдыха «Русь» на Каме и улице Ковалевского. В Добрянском округе в Демидково, Полазни и базе отдыха «Дедюха». Осел, Исви и других территориях. В Министерстве территориальной безопасности при Каме напомнили о правилах безопасности в воде. Купаться можно только в оборудованных местах и не заплывать за буйки, не нырять в необорудованные водоемы, использовать спасательный жилет при плавании в лодках. Также не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять без присмотра детей у воды. Напомним, в прошлом году во время купального сезона в водоемах при Каме погибли 26 человек, в том числе 6 детей. На модернизацию системы теплоснабжения Чусовского округа направят более 210 миллионов рублей. Соответствующее постановление утвердило правительство Пермского края. Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Из общей суммы около 130 миллионов выделит фонд развития территорий. 53,5 миллиона – краевой бюджет, еще 27,5 миллиона – бюджет муниципалитета. До 2027 года в Чусовом планируется построить котельную мощностью 6 мегаватт и новые тепловые сети на улице Фрунзе. В селе Верхняя Калина возведут котельную мощностью 1 мегаватт тепловые сети, а в поселке Всесвятские создадут новую систему теплоснабжения. Кроме того, программа предусматривает ремонт участков тепловых сетей в Чернушинском, Соликамском, Осинском, Верещагинском, Бордымском округах и ЗАТО «Звездный». На эти цели из бюджетов разных уровней направят свыше 1 миллиарда 130 миллионов рублей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие воспринимают укус клеща как досадную мелочь, надеясь, что он сам отвалится, когда, что называется, напьется крови. Но биологи бьют тревогу, поскольку каждая минута, проведенная клещом на вашей коже, это игра с огнем, повышающая риск серьезных заболеваний. Клещ – это не просто кровопийца, а хитроумный механизм, который надежно впивается в кожу и медленно, но верно высасывает кровь, одновременно впрыскивая свою слюну. В отличие от комара, который быстро насыщается, клещ может оставаться на вас от нескольких дней до нескольких недель. За это время он превращается из крошечной точки в раздувшуюся горошину. И самое опасное, постоянно отравляет вашу кровь своей слюной, полной возбудителей энцефалита и боррелиоза. Чем дольше он сидит, тем больше яда попадает в ваш организм. Даже если он в итоге отваливается сам, на месте укуса может начаться сильное воспаление.
0: Территория фактов. Соленое лето.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг успешной

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют расширить программу поддержки молодых педагогов. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания рассмотрели законопроект, согласно которому единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут получать не только выпускники очной формы обучения, но и специалисты, окончившие учебные заведения заочно. Инициатива направлена на привлечение кадров в сферу образования. Право на выплату сохранят молодые педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций, которые устроятся работать по специальности не позднее, чем через 2 года после завершения обучения. Ранее такая мера поддержки распространялась только на выпускников очной формы обучения. В Чусовом и Губахе построят современные многоквартирные дома для переселения жителей из аварийного фонда. В Чусовом новый 5-этажный дом появится по улице Космонавтов. В нем предусмотрено 82 квартиры. После завершения строительства все помещения передадут муниципалитету для расселения аварийных домов. В Губахе жилой дом планируется построить на проспекте Ленина. Здесь муниципалитету передадут 146 квартир. В обоих домах будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Предусмотрено благоустройство дворовых территорий и устройство парковочных мест. Завершить строительство объектов планируется в 2028 году. В настоящее время идет процедура отбора подрядных организаций для проектирования и строительства. Этим летом по рекам Прикамья пройдет большой поход дружины на судах 16 века. Участники будут плыть неделю с 29 июня по 5 июля на стругах Ермака. Первая копия лодки Ермака была построена в 2024 году. В прошлом году струг участвовал в строгановской регате и курсировал для всех желающих по ссылке. В конце 2025 года началось строительство второго струга. 12-метровое судно будет таким же, на каких дружина Ермака шла в Сибирь. Сейчас работы находятся в завершающей стадии, и второй струг в ближайшее время обретет законченную форму. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
1: Я твой филяй.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
11: Все сложится. С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1.

0: В завершении часа новости на Sol.FM. У микрофона Антон Попов. В минувшую субботу в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. В этом году она пройдет по обновленным правилам, которые затронут порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Одним из основных инструментов поступления станет суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Через него абитуриенты смогут подать документы на программы высшего образования. При этом прием через собственные информационные системы ВУЗов больше не предусмотрен. Еще одним нововведением станет так называемый «день тишины». В дни публикации приказов о зачислении на портале госуслуг будет временно ограничена возможность отзывать заявление и согласие на зачисление. Такой механизм должен помочь стабилизировать конкурсную ситуацию и упростить формирование окончательных списков поступивших. В Миноборнауки напоминают, что прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета для поступающих по результатам ЕГЭ завершится 25 июля. Для программ магистратуры срок окончания приема документов установлен не позднее 20 августа. В нашем крае по итогам сдачи 4 ЕГЭ стали известны мультистобальники – выпускники, сдавшие экзамены по нескольким предметам на 100 баллов. Как сообщили в Министерстве образования Прикамья, мультистобальниками стали выпускницы Пермской и Большесосновской школ. Маргарита Коваленко и Лариса Бисерова набрали по 100 баллов по русскому языку и химии. Русский язык на максимальный балл сдали 30 11-классников из Перми, Пермского округа, Чусового, Березняков, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Осы, Кишерского округа и Зато Звездный. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

15.00 в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Хит за хитом!

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Центровой Артем Клименко покинет «Автодор», об этом сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог сине-бело-голубым дважды победить в Суперкубке Единой лиги ВТБ, стать обладателями бронзовых медалей Единой лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье 14 июня Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы Е против Германии в возрасте 78 лет. Нидерландский специалист побил рекорд, установленный 12 числа, 74-летним главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком. Напомню, что Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасау с января 2024 года. В феврале этого года он покинул свою должность из-за болезни дочери, но в начале мая объявил, что вернется на пост и отправится с командой на чемпионат мира. Катар сыграл в ничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время на чемпионате мира 2026, итог игры 1-1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. В добавленное к матчу время защитник катарцев Боулем Хухи сравнял счет. Швейцария и Катар набрали по одному баллу. У других участников группы Б, Босния, Герцеговина и Канады, также по одному очку. В следующем матче швейцарцы сыграют с Боснией 18 июня, Катар встретится с Канадой 19 числа. Реал подпишет 6-летний контракт с защитником Челси Марком Кукурелией, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 27-летний испанец уже дал согласие на переход, он должен будет присоединиться к королевскому клубу после завершения чемпионата мира по футболу. Кукурелия – воспитанник Барселоны. Защитник выступает за Челси с августа 2022 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 50 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Льюис Хэмилтон победил на этапе Формулы-1 в Барселоне и выиграл первую гонку с 2024 года. Второе место занял стартовавший с пол-позиции пилот Мерседес Джордж Рассел. Тройку замкнул гонщик Макларен Ландо Норрис. 41-летний Хэмилтон одержал победу в Формуле-1 впервые с июля 2024 года и впервые после перехода в Феррари перед сезоном 2025. В этом чемпионате британец также становился третьим на этапе в Китае и вторым в Канаде. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.
0: Новости спорта. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В Прикамье на прошлой неделе завершился первый этап операции «Нелегал». Было возбуждено 24 уголовных дела. В отношении 47 человек принято решение об административном выдворении. Трех депортировали, а также вынесено 34 представления о запрете въезда в Российскую Федерацию. Кроме того, к ответственности привлечены 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 миллионов рублей. На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Пермского края расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Законопроект, инициированный губернатором, принят во втором чтении. Согласно документу, демобилизованные участники СВО смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки доходов. При этом, если военнослужащий имеет инвалидность первой или второй группы, то право на меру поддержки предоставляется лишь

0: либо ему, либо его супруге. Сейчас право на заключение социального контракта есть у малоимущих семей и одиноко проживающих граждан с доходом ниже прожиточного минимума. До конца июня в нашем крае ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, циркуляция в атмосфере будет аналогична той, которая наблюдалась в аномально дождливом июле 2019 года. До конца месяца не ожидается жары. Скорее всего, самым теплым днем месяца так и останется 16 июня с температурой 26 градусов. В середине этой недели ожидается арктическое вторжение и понижение температуры на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Прогнозируется большое количество осадков. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol.FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol.FM в Google Play. Sol.FM. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Все сложится! С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4Л, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-1-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в этом году организовали 48 мест отдыха у воды. 5 из них в Перми. В Пермском округе 3 из них в деревне Мостовой, 1 в Усть-Качке. В Чайковском округе на базе отдыха «Русь» на Каме и улице Кабалевского. В Добрянском округе в Демидково, Полазни и базе отдыха «Дедюха». Осе, Лысьви и других территориях. В Министерстве территориальной безопасности при Каме напомнили о правилах безопасности в воде. Купаться можно только в оборудованных местах и не заплывать за буйки, не нырять в необорудованные водоемы, использовать спасательный жилет при плавании в лодках. Также не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять без присмотра детей у воды. Напомним, в прошлом году во время купального сезона в водоемах при Каме погибли 26 человек, в том числе 6 детей. На модернизацию системы теплоснабжения Чусовского округа направят более 210 миллионов рублей. Соответствующее постановление утвердило правительство Пермского края. Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Из общей суммы около 130 миллионов выделит фонд развития территорий. 53,5 миллиона – краевой бюджет, еще 27,5 миллиона – бюджет муниципалитета. До 2027 года в Чусовом планируется построить котельную мощностью 6 мегаватт и новые тепловые сети на улице Фрунзе. В селе Верхняя Калина возведут котельную мощностью 1 мегаватт тепловые сети, а в поселке Всесвятские создадут новую систему теплоснабжения. Кроме того, программа предусматривает ремонт участков тепловых сетей в Чернушинском, Соликамском, Осинском, Верещагинском, Бордымском округах и ЗАТО «Звездный». На эти цели из бюджетов разных уровней направят свыше 1 миллиарда 130 миллионов рублей.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют расширить программу поддержки молодых педагогов. На минувшей неделе депутаты ЗАГС Собрания рассмотрели законопроект, согласно которому единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей смогут получать не только выпускники очной формы обучения, но и специалисты, окончившие учебные заведения заочно. Инициатива направлена на привлечение кадров в сферу образования. Право на выплату сохранят молодые педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций, которые устроятся работать по специальности не позднее, чем через 2 года после завершения обучения. Ранее такая мера поддержки распространялась только на выпускников очной формы обучения. В Чусовом и Губахе построят современные многоквартирные дома для переселения жителей из аварийного фонда. В Чусовом новый 5-этажный дом появится по улице Космонавтов. В нем предусмотрено 82 квартиры. После завершения строительства все помещения передадут муниципалитету для расселения аварийных домов. В Губахе жилой дом планируется построить на проспекте Ленина. Здесь муниципалитету передадут 146 квартир. В обоих домах будут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Предусмотрено благоустройство дворовых территорий и устройство парковочных мест. Завершить строительство объектов планируется в 2028 году. В настоящее время идет процедура отбора подрядных организаций для проектирования и строительства. Этим летом по рекам Прикамья пройдет большой поход дружины на судах 16 века. Участники будут плыть неделю с 29 июня по 5 июля на стругах Ермака. Первая копия лодки Ермака была построена в 2024 году. В прошлом году струг участвовал в Строгановской регате и курсировал для всех желающих по ссылке. В конце 2025 года началось строительство второго струга. 12-метровое судно будет таким же, на каких дружина Ермака шла в Сибирь. Сейчас работы находятся в завершающей стадии, и второй струг в ближайшее время обретет законченную форму. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Многие автовладельцы, особенно начинающие, свято верят, что их машина отдыхает, совершая короткие городские набеги до магазина, офиса или детского сада. Но так ли это на самом деле, или это лишь приятное заблуждение? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автонапоминалка.
1: На первый взгляд, короткие поездки с минимальными нагрузками кажутся безобидными для вашего двигателя. Однако, вопреки ожиданиям, именно частые короткие пробеги, менее 10-15 километров, могут ускорить износ двигателя. Причина в том, что сердце вашего автомобиля не успевает прогреться до рабочей температуры, в процессе чего не сгоревшее топливо попадает в масло, ухудшая тем самым его вязкость. А вязкость масла критически важна для смазки, то есть защиты от трения и легкого запуска. Чем чаще короткие поездки, тем быстрее масло теряет свои свойства. Также непрогретый двигатель способствует еще и образованию конденсата, который смешивается с маслом. Хотя современные масла, конечно, могут справиться с небольшим количеством влаги, а вот при постоянных коротких поездках ее объем может стать критическим, образуя таким образом эмульсию, снижающую защитные функции и ускоряющую износ. Кроме того, частые холодные пуски и работа в режиме прогрева приводят еще и к образованию нагара на поршнях, кольцах, клапанах и свечах, что со временем может вызывать залегание колец, падение компрессии и увеличение расхода масла. Эти проблемы развиваются незаметно, пока не появляются серьезные симптомы. Поэтому владельцам автомобилей, часто совершающих короткие поездки, необходимо уделять повышенное внимание обслуживанию своего транспортного средства. Важно использовать качественное масло и сокращать интервалы его замены. Для городского режима эксплуатации чаще всего рекомендуют менять масло каждые 7-8 тысяч километров, а не по максимальному интервалу производителя. Регулярное обслуживание также поможет еще и вовремя обнаружить проблемы с маслом и двигателем. Помните это.
0: Автонапоминалка.
1: Также следует принимать во внимание, что для автомобильного аккумулятора нет ничего хуже, чем частые короткие поездки, сопровождающиеся холодными пусками двигателя. Каждый пуск – это стресс для вашей батареи, требующий огромного пускового тока, который особенно велик при низких температурах, когда масло становится вязким. Генератор призван восстановить эту энергию, но при поездках продолжительностью всего 5-10 минут он попросту не справляется с задачей. Это приводит к хроническому недозаряду аккумулятора, постепенному снижению его заряда и ускоренному образованию сульфатных отложений на пластинах. Эти отложения, в свою очередь, блокируют рабочие поверхности, делая их неэффективными и в разы сокращают срок службы батареи. Таким образом, даже свежий аккумулятор может начать давать сбои после нескольких недель вот таких вот условий эксплуатации. Явные признаки того, что ваш аккумулятор страдает, включают медленный запуск двигателя, особенно после ночной стоянки, тусклое освещение фар на холостом ходу и появление предупреждений на приборной панели. Игнорировать эти сигналы попросту опасно, ведь, например, зимой разряженная батарея может подвести в самый неподходящий момент. По закону подлости, понимаете, да? Современные автомобили, конечно, адаптированы к различным условиям, но физические законы остаются неизменными. Двигатель, работающий большую часть времени в непрогретом состоянии, изнашивается быстрее. Да и аккумулятору приходится несладко, как вы уже поняли. Таким образом, короткие поездки, кажущиеся незначительными, в долгосрочной перспективе оказывают на автомобиль более негативное влияние, чем, например, регулярные и длительные пробеги. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Лови лето.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В минувшую субботу в России стартовала приемная кампания «ВУЗы». В этом году она пройдет по обновленным правилам, которые затронут порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Одним из основных инструментов поступления станет суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Через него абитуриенты смогут подать документы на программы высшего образования. При этом прием через собственные информационные системы ВУЗов больше не предусмотрен. Еще одним нововведением станет так называемый «день тишины». В дни публикации приказов о зачислении на портале госуслуг будет временно ограничена возможность отзывать заявление и согласие на зачисление. Такой механизм должен помочь стабилизировать конкурсную ситуацию и упростить формирование окончательных списков поступивших. В Миноборнауки напоминают, что прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета для поступающих по результатам ЕГЭ завершится 25 июля. Для программ магистратуры срок окончания приема документов установлен не позднее 20 августа. В нашем крае по итогам сдачи 4 ЕГЭ стали известны мультистобальники – выпускники, сдавшие экзамены по нескольким предметам на 100 баллов. Как сообщили в Министерстве образования Прикамья, мультистобальниками стали выпускницы Пермской и Большесосновской школ. Маргарита Коваленко и Лариса Бисерова набрали по 100 баллов по русскому языку и химии. Русский язык на максимальный балл сдали 30 одиннадцатиклассников из Перми, Пермского округа, Чусового, Березняков, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Осы, Кишерского округа и Зато Звездный. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: не был.
1: Соленое лето на волнах.
2: Давай раз и навсегда, ведь время не вернуть назад. Оно улетит, самолет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Центровой Артем Клименко покинет «Автодор», об этом сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог сине-бело-голубым дважды победить в Суперкубке Единой лиги ВТБ, стать обладателями бронзовых медалей Единой лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье 14 июня Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы Е против Германии в возрасте 78 лет. Нидерландский специалист побил рекорд, установленный 12 числа, 74-летним главным тренером сборной Чехии Мирославом Коубеком. Напомню, что Дик Адвокат возглавляет сборную Кюрасао с января 2024 года. В феврале этого года он покинул свою должность из-за болезни дочери, но в начале мая объявил, что вернется на пост и отправится с командой на чемпионат мира. Катар сыграл в ничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время на чемпионате мира 2026, итог игры 1-1. На 17-й минуте нападающий швейцарцев Брель Эмболо реализовал пенальти. В добавленное к матчу время защитник катарцев Боулем Хухи сравнял счет. Швейцария и Катар набрали по одному баллу. У других участников группы Б, Босния, Герцеговина и Канады, также по одному очку. В следующем матче швейцарцы сыграют с Боснией 18 июня, Катар встретится с Канадой 19 числа. Реал подпишет 6-летний контракт с защитником Челси Марком Кукурелли, и об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 27-летний испанец уже дал согласие на переход, он должен будет присоединиться к королевскому клубу после завершения чемпионата мира по футболу. Кукурелли – воспитанник Барселоны. Защитник выступает за Челси с августа 2022 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 50 матчах команды во всех турнирах, забил один гол и сделал 4 результативные передачи. Льюис Хэмилтон победил на этапе Формулы-1 в Барселоне и выиграл первую гонку с 2024 года. Второе место занял стартовавший с пол-позиции пилот Mercedes Джордж Рассел. Тройку замкнул гонщик McLaren Ландо Норрис. 41-летний Хэмилтон одержал победу в Формуле-1 впервые с июля 2024 года и впервые после перехода в Феррари перед сезоном 2025. В этом чемпионате британец также становился третьим на этапе в Китае и вторым в Канаде. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи. Пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все сложится.
5: С новым Тена Т4Л. «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 000 рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1.
6: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
8: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Папов. В Прикамье на прошлой неделе завершился первый этап операции «Нелегал». Было возбуждено 24 уголовных дела. В отношении 47 человек принято решение об административном выдворении. Трех депортировали, а также вынесено 34 представления о запрете въезда в Российскую Федерацию. Кроме того, к ответственности привлечены 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 миллионов рублей. На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Пермского края расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Законопроект, инициированный губернатором, принят во втором чтении. Согласно документу, демобилизованные участники СВО смогут получить социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности без оценки доходов. При этом, если военнослужащий имеет инвалидность первой или второй группы, то право на меру поддержки предоставляется либо ему, либо его супруге. Сейчас право на заключение социального контракта есть у малоимущих семей и одиноко проживающих граждан с доходом ниже прожиточного минимума. До конца июня в нашем крае ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, циркуляция в атмосфере будет аналогична той, которая наблюдалась в аномально дождливом июле 2019 года. До конца месяца не ожидается жары. Скорее всего, самым теплым днем месяца так и останется 16 июня с температурой 26 градусов. В середине этой недели ожидается арктическое вторжение и понижение температуры на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Прогнозируется большое количество осадков. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Радио соляной столицы.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Многие воспринимают укус клеща как досадную мелочь, надеясь, что он сам отвалится, когда, что называется, напьется крови. Но биологи бьют тревогу, поскольку каждая минута, проведенная клещом на вашей коже, это игра с огнем, повышающая риск серьезных заболеваний. Клещ – это не просто кровопийца, а хитроумный механизм, который надежно впивается в кожу и медленно, но верно высасывает кровь, одновременно впрыскивая свою слюну. В отличие от комара, который быстро насыщается, клещ может оставаться на вас от нескольких дней до нескольких недель. За это время он превращается из крошечной точки в раздувшуюся горошину. И самое опасное, постоянно отравляет вашу кровь своей слюной, полной возбудителей энцефалита и боррелиоза. Чем дольше он сидит, тем больше яда попадает в ваш организм. Даже если он в итоге отваливается сам, на месте укуса может начаться сильное воспаление.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.
2: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 22.
0: В ритме города. В ритме края.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

23.00 в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.фм звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.фм. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленое лето на волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.
2: You shot me so damn good, bum bum. You shot me, then you caught me. I'm like damn, yeah, bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why?
3: Baby, I see what's on your mind.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль ФМ. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город. Твое радио.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
1: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.